во время ночной охоты электрический сон, излучая биоэлектрический разряд.